Хорошем Монике Богу ява. Насуата закибох буря, а параната сада меня капеса. Мира искисила сэ, эту гэ. Вместе с вами скипел